жилых мест ладья небес достигла. Связь неба и земли город, и мы живем в нем. В изменчивом небе город, и мы живем в нем. Только море способно взглянуть в глаза небу. Только море.

режет воздух. Нефть разлита по водам. Плоская вода, плоская рыба. Птицы больше, чем пространство.

Бог, и так вдалеке просыпает, и вновь засыпает. До звезды широчайшей небесной реки.

Кто-то знает, как цель бывает в пути и растет накопление бесценных приметов, как по узкому ходу в часах темноты пробегает песком пересыпанный свет и видение тысячи лет. Из груди. Выбегают, как воздух, и ждут впереди. Или некая книга во мраке цветном, и сама темнота. Удобно для глаз, словно зрение, упавшим вместе с лучом. Наконец повзрослел, во тьме укрепясь и светясь. Пробегая над древним письмом, как по праздничным свечкам на древе густом. Или словно лицо, приподняв над листом, вещество открывало весь произвол, ясно зрящие камни с бессмертным зрачком освещали подземного дерева стол, чтобы каждый прочел, прочел, прочел, желание свое, желание.

О, как сердце скучает, какая беда. Ты огонь положивший, как вещь меж вещей. Для чего меня вызвал? И смотришь сюда, я не лучший. Из многого в бездне твоей пожалей, пожалей. Это бедная жизнь, пожалей. Что звезда нас несет.

пребывали там, где хотели. Всегда. И они были там, где хотели. Всегда. Всегда. И они были там, где хотели. Всегда. Всегда. И они были там, где хотели. Всегда. Всегда. И они были там, где хотели. Всегда. Всегда. Всегда. Всегда. Всегда. Всегда. Всегда.